любимое радио в соцсетях. Заходи в паблик «Эфиры радио» ВКонтакте и канал Телеграм. Плейлисты топовых радиостанций, аудиоархивы эфира. А в Телеграм можно прыгнуть к любимому треку через тайм-коды. Подписывайся прямо сейчас. «Эфиры радио». Твой бесплатный доступ к любимой музыке.

Вас приветствует тематический стрим-канал «Чижик». Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания. Всем привет, с вами радиоведущий «Чижик», очередной ночной тематический эфир. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию золотую коллекцию от радио «Ностальжи». Давайте его сейчас и все вместе и послушаем.

0: Сейчас в нашем эфире музыкальная программа «Золотая коллекция. Радио Ностальжи». С вами радиоведущий Чижик.
1: Vous voulez savoir comment on compose une chanson de légende? On pose la rythmique, les claviers.

0: Папа, замешал на собаку.
1: Здравствуйте. Желаем завести собаку, подскажите, где и какую взять?
2: Если вы будете посещать выставки, вам важны рабочие качества, заведите породистую. А если вам нужен просто друг, возьмите собаку из приюта.
3: Кто-то говорит, что это вкус шашлыка на углях. Другие, что это мясо со специями. Зачем спорить, если можно просто насладиться новинками в Додо Пицце? Додстер и Пицца Чилл Грилл. Даже не действует, пока товары есть в наличии. Информация о товарах и их цене на dodopizza.ru. Чилл расслабится. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-001-1844. Город Сыктывкар.
4: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
5: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
4: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.
6: Нет, ностальгия не имеет возраста. Для кого-то это вчерашний школьный бал. А для кого-то давняя первая любовь. Первый поцелуй. Ошибки молодости. Старые друзья, новые встречи, разные страны, радио ностальгии. Незабываемые мгновения ваши.

Сейчас в нашем эфире музыкальная программа «Золотая коллекция ностальжи». С вами радиоведущий Чижик. Сейчас в эфире звучит группа «Абба».

0: лучшие хиты мирового класса слушайте на радиоканале «Музыкальный мир».
1: Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

Наш эфир подошел к концу. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгорю.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. За...

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И я жду ваши заказы. А пока послушаем песенку «Белая кошка с голубыми глазами».

Это была песня про белую кошку с голубыми глазами. Послушаем песню «Это рай». И будет Ирина Савельева, красивая и верная.

Это были Ирина Савельева, красивая и верная, и группа Евроденс, это Рай. А сейчас послушаем группа Три восьмерки. Льву нужна, и будет песня Сергей Грищук «Любовь — это вечность».

Это был Сергей Грищук, «Любовь – это вечность» и группа «Три восьмерки» «Льву, львица». А сейчас послушаем «Айгор, стирая сердце в тишину». И будет группа «Soul Kiss». «Осторожно, это любовь». И еще послушаем песню «Ты моя».

месяц и спешащих спин, и в серой суете обыденных картин она идет с работы, взгляд чуть-чуть усталый, и мир вокруг такой.

Это была песня «Дым». И были еще «Soul Kiss», «Осторожно, это любовь» и «Айгор, стирая с сердца тишину». А сейчас послушаем «Хрупкий шедевр». И будут еще Сергей «Музыка любви» и Элджей «Федук, розовое вино».

0: похож на птицу?
1: На принца?
0: Или на орла?
1: Эй,
0: я беру вторую бутылку розового вина.

Это был Элджей Федук, розовое вино. И были Сергей Орлов, музыка и песня «Хрупкий шедевр». А сейчас послушаем песню Сергея Быстров «До небес». И будут песня «Научите меня», песня «Разве можно любить сильнее?». Слушаем.

не летать, не любить. Знаю я, что тогда не поздно. Да и незачем.

Один твой взгляд, и мир уже не тот. Одна улыбка, и растает лед. Ты говоришь, и замирает все вокруг. И я ловлю твоих

0: Это была песня «Можно любить сильнее». И были еще песни «Научите меня» и «Сергей Быстров, до небес». А сейчас послушаем 72 «Женщина в белом». И будет Татьяна Снежина. Мы в этой жизни только гости. И еще послушаем «Я для тебя живу, родная».
1: Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верю. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж, была бы женщина приятная.

śmieszny, nieraz jeśnili doktora. Мол, никого вину и барышни не доводили до добра. Но в жизни на Билане пишется, отполыхавшая в огне. Но все равно ночами слышится, как по осенней.

Это была песня для тебя, Жура и Татьяна Снежина. Мы в этой жизни только гости. И Серега 72, женщина в белом. А сейчас послушаем Сергей 72, любите его. И будет Саркис Эдвардс. Ну что, пора начать. И будет роман Синицын, тепло твоих рук.

Любите друг друга. За то есть. За то, что вы рядом. За то, что вы здесь. Любите друг друга. Всегда без причин. Плевать на года. Плевать на морщины. Цените мгновенья. Цените мир. За каждое вместе прожитое утро. За каждое слово. За теплые встречи. За ласковый взгляд. И за нежные речи. Любите друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Любите друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы вас хищать. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство.

Это был Роман Синицын «Тепло твоих рук». И были Серега 72 «Любите друг друга» и Саркис Эдвардс. Ну что, пора начать. А сейчас послушаем Ольга Серябкина «Набери мой номер». И будут песни мои и «Не бойся, прорвемся».

Это была песня «Не бойся, парня». И были песня «Май» и еще Оля Серябкина «Набери мой номер». А сейчас послушаем песенку «Лапа, лапочка». И еще будет «Любовь с Руханова кошка» и песня «Ты мой мираж».

лишь мираж один. К рассвету нас доставит.

Это была песня «Ты мой мираж», Любовь Саруханова, «Белая кошка» и «Лапа, лапочка». А сейчас послушаем «Море и ты».

Это была песня «Море и ты», а с вами была диджей Эвелина. И встречаем Серегу 72 по легкого эфира.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие и уважаемые радиослушатели. И еще раз добрый вечер. Сегодня наша трансляция идет на три радиостанции. Это радиостанция «Лидер», радиостанция «Чистый кайф» и радиостанция «Мегамикс». И с вами буду в ближайшие два часа. Я Сергей, 72. Прошу любить и жаловать. И хочу поприветствовать всех, кто находится на этих радиостанциях. И хочу сказать спасибо, как всегда, всем ведущим, которые ведут на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. А также я хочу поприветствовать всех, кто находится у нас на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек. Самое главное, если вы адекватный человек. Вам 21+. И вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока, как всегда, я жду ваши заказики в свое личное сообщение. От меня вам будет песенка про Тюмень. Хорошо быть ведущим. Что захотел, то и поставил.

0: Maya Chumil, Maya Atrán.
1: Ну вот уже и песню про Тюмень послушали, а заказика все нету. Девочки, если вы проснетесь и будете заказывать мне под конец эфира, есть такая опасность, что вы не услышите свою любимую композицию, потому что я ее просто не услышу. И заказики как раз и идут все под конец эфира почему-то. Вот почему, не знаю. Но вот кошка с радио «Чистый кайф», которая принимает БАДы, так и написан у нее БАД-кошка, успела. И она сейчас свой заказик услышит. Принимай.

Слушай, кошка, ты какие там БАДы принимаешь, а? Они с чем у тебя, интересно мне знать. Если это песня, то я испанский летчик. Ну а сейчас заказик будет от Ирчонка с радио Мегамикс. Принимай на дискотеку.

Вот так вот всем селом Ирчонок и ездит на дискотеку. А у Аннушки удачи, опять голова закружилась, видимо, корону слишком большую на себя одела. Я, говорит, такая лапочка, я такая цаца. Принимай, цаца.

Вот такая вот у нас цаца появилась на радио Лидер, и это Аннушка Удача. А я вот песню как-то спер. Да не как-то, по-моему, то ли вчера, то ли позавчера, но очень спер, она мне понравилась. Послушаем.

Вот такую вот прекрасную песню я спер с одной радиостанции. Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь, а любит диско эта тучка. С радио чистый кайф, принимай свой диско-бенд.

Прошу заметить, дорогие радиослушатели, в начале этой песни кашлял не я. Песня такая была, так что не подумайте плохого. Аннушка Удача говорит, хоть поверьте, хоть проверьте. Вот, Аннушка Удача, встретимся, проверю тебя от макушки до пяток. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от Таннушки. Удачи. 007-я агентша, я тебя приветствую, ты вовремя пришла, и одна из первых услышишь новиночку, которую я сделал буквально позавчера. Сейчас только Ирчонка встречу, она говорит, идет мне навстречу, но я-то хитрый, я буду стоять, пусть она идет, я ее встречу и поставлю новиночку.

Вот так вот навстречу. И это у меня был заказик от Ерчонка. Вот к нам еще одно радио присоединилось. Это «Ночь любви». И как я и обещал, сейчас радиослушатели услышат новиночку, которую я сделал. Посмотрю, как она сейчас зайдет. Если не зайдет, выкину. Если зайдет, закачаю на волнорез. Слушаем и даем обратную связь. Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину. И чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все

даже если больно вдруг, твори добро.

Bien. Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все перевернуть. Твори добро, когда

и мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри. Ну вот такая новиночка, видимо, не зашла хорошо. Удаляю. А сейчас у меня заказик есть от Танушки Удачи. Хулиганка. Ох, девчонка-ураганка.

Ну вот такая вот хулиганка была от Анки. Нет-нет, не пулеметчица, от Аннушки удача. От меня вам будет пернатая гадалка.

Вот так вот раздала все желания кукушка, а нам ничего не осталось. Как всегда, пролет. Славик заказал в диджей, говорит, баба Яга. Ну вот тебе диджей Яга, принимай.

Вот такая вот баба-яга была диджеем от Славика. Да, Аннушка, удачи тебе, что-то все тянет на корон, слушай. Уже царевна лягушка, она вот так вот квакает, бегает. Принимай.

Вот такая царевна-лягушка была от Аннушки удача. Александр, который 86-й, говорит, я, говорит, знаю, есть края. Ну, не знаю, кто его видит. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от Александра. А снегири у меня от Ерчонка. От меня нету снегирей. От меня лучше соловьи по весне. А вот снегири, как по зиме, это от Ерчонка. Принимай.

Вот такая вот история любви была. Я был заказик от агентши 007. А Славик ждет, ждет свою там, где нас не ждут. Славик, зачем туда ходить, где нас не ждут? Надо ходить туда, где нас ждут, но песню принимай.

0: Копеек метят не кошки углы-то, метят коты, вот не надо переименоваться, да, Сергей 72 котяра, видишь, как пометил, все сюда сбегаются. Ну, а сейчас 007, твой заказик, повторяю, твори добро.
1: Город шумный, вечер поздний, порытают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину, и чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро, когда темно вокруг. Твори добро, даже если больно вдруг. Твори добро.

Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все изменить.

добро, и мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри. Ну вот такая новиночка прозвучала у нас на радиостанциях, так скажу, потому что нас слушает сегодня не одна радиостанция. А у меня заказики, сатырчонка, пакетики будут. Принимай пакетики свои.

Вот такие пакетики у меня носит Ирчонок. А Малинка у нас хочет закурить. Или просто дыму понюхать от сигарет с ментолом. Не знаю, но дым сигарет с ментолом принимай.

Вот такой дым сигарет с ментолом был от Малинки. Да, Малинка, я с тобой согласен. Кавер хороший. Здравствуйте, гости! И это будет заказик от Александра. Но опять буду опять я.

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке.

Скрипач Аиды Шмоня, скрипач всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

шмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш справа, моня бис, моня брава. Моня не гордый, моня пьет на свои. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте.

0: Вот такой заказик у меня был от Александра. А Юляшка говорит, давай, говорит, с тобой по-цыгански, ну попробуем.
1: Давай с тобой курить по-цыгански.

Вот так вот обещать, слушай, жениться, это не обязательно жениться. Так что покурить можно, а вот дальше не знаю. Потому что Славик вот даже говорит, не трезвой, говорит женщине, не верь, Славик, да трезвой тоже не надо верить, принимай. Однажды, видимо, с просонок попала мышь в пивной бочонок и в пиве начала тонуть. Да ну, спасите кто-нибудь! Я гибну в жигулевском.

Да-да. Ну что ж, сказал Сакна Катище, я вытащить могу вас, но вы же превратитесь в пищу. Спаси скорей, иду на дно. Сто раз милее мне смерть на воле, и мышь от смерти в алкоголе была на счастье

0: by those whose judgment is betrayed.
1: Ну а чуть и в всех страшных лапах.

Мне ваше слово, ваша честь. Вы обещали дать вас есть. Ах, что вы, мышка пропищала. Я это с пьяну обещала. Мораль стучится.

0: by those whose judgment is betrayed.
1: Вот так вот, не верь, говорит женщине. А ирчонок у нас глазками шлёп-шлёп, моргает. Реснички она себе, видимо, накладные сделала. Так и песня называется «Реснички». Принимай, ирчонок.

Вот такие вот реснички себе подводит. А я вам просто сейчас для разрядочки пампусечку включу. Немножко попрыгать надо.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам. До скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфир, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это. Послушайте, и вы сами все поймете.

Всем добрый вечер, всем приятного настроения. Сегодня пятница. И сегодня решила провести еще раз угадай мелодию, потому что первый раз она была как пушка, выстрелила очень хорошо, и все участвовали, все играли. Вот, и перед этим скажу спасибо Сергею за прекрасный эфир. Ну что ж, чуть-чуть разогреемся, и будем мы играть в угадай мелодию. И первый трек будет. Так, сейчас что-то я не придумала. Что? Ага, готово уже, это очень хорошо.

Вот, даже это очень хорошо, что начали уже угадывать песенки. Это была песня для разогрева. Вот, чувствую, что вы уже разогрелись. Спасибо, спасибо. Ну что же, первый трек у нас.

Davatna. Çocuk точно. Да-да. Все верно. Но только есть ошибочка неправильно. Вы угадали. Слушаем дальше.

好了，哎呀，началась тяжелая песня. Это был Валерий Сюткин со своим оранжевым галстуком. Вот так вот. Ладно. Едем мы дальше. А я уже приготовила ручку, листочек, чтобы записывать ваши баллы. Приветствую тех, кто к нам присоединился. Мы играем угадаем мелодию. Первая композиция пошла.

Ну вот. Да, малинка. И у нас как раз вот ягодка маленькая подсказывает. Сидит под ником маленькая. Вот, правильно. Юляшка забирает даже 2 балла, потому что она написала Хабиб и ягодка маленькая. Вот, исполнители и композицию. И девчонок тоже получает балл. Так. Далее будет у нас вот такой вот трек.

Да, но а какой-то сколько можно? Правильно. Дальше. Ответил, и Еляшка получает, и Синяшка получает балл. Так, далее у нас.

Чего это ты не успела-то? Да и все это так не угадали. Это был у нас Эльбрус. Женя Мирзоев. Пальчиками. По коже. Так. Далее будет у нас.

Да-да-да, это детская песенка. Красную шапочку. Да. Что это культурный? Так, далее будет у нас...

Так точно. Это девочка с севера. И бала дается. Ух ты, снежки. И Вине подается. О, и снежному солнышку. Ничего вы. Я сегодня ночью буду рисовать грамоты до утра. А потом поеду я. Так, ага, привет, Сергей, присоединяйся, давай, шевели мозги, так, далее будет у нас, фу, мне надо секретаря, чтобы записывать баллы, ох, я точно сегодня не успею за вами.

mai tiernack. Dreckgallier. Так, поехали дальше.

Да-да-да, все давно. Так, ладно, зачитаем мы и Сергею Купину. Так. Ага. Так, далее. Так, так, так, так. Так, это будет очень тяжело. Тяжело.

Да, я даже не успела песенку-то послушать-то. Маленького. Верно, Снежка? А трек как называется? Чего это подсказывает? Я еще и подсказываю вам. Ничего себе. Тогда я не буду успевать и записывать, кто угадал. Так, далее будет у нас...

Ну вот, точно. Это не пара, не плачь. Точнее, плачь и смотри, как твоего парня уводят на глазах. Так, двигаемся дальше. Все угадали. Ирина, Снежка, Юляшка, нежное солнышко. Вам засчитывается балл. Так. Во. Такой трек.

Да. Вити надо срочно выйти. Так, сейчас. Погодите. Сейчас. Сейчас баллы запишу. Да. О, ничего себе! У нас нежное солнышко вырывается вперед. Ничего себе! Вот это она дает стране уголька. Подкидывает. Так. Дальше. А дальше будет у нас. Так.

Точно. Это медуза. Так. Да-да, правильно. Это медуза. Дальше будет у нас...

Да-да-да, все верно. Я тут отвлеклась, я записываю баллы и не остановила песню. Да, все верно, это Нём. Некуда бежать. Далее будет у нас...

0: прошедших дней.
1: Да-да-да, это Буйнов. Так, не, Буйнов не поет. Никому не отдам. А, да, точно. Что-то я заэтовалась. Это горький мед. Да-да-да. Но уже не засчитываю балл, Снежка успела угадать. Даже песню назвала. Так что ей еще засчитывается балл. И Единя засчитывается балл. Так, дальше у нас будет. Ух, я сегодня такую песенку откопала, но не знаю. Ну, думаю, точно вы отгадаете. My eyes are burning for ya.

Вот так вот. А вы эта песенинка, это новый трек у группы «Руки вверх» и «Жду, танцуй, жду». И это трек из кинофильма, даже саундтрек из фильма «Руки вверх», вот. Так, далее будет у нас, ну никак это не атаман. Сешка, я сегодня тебя чуть-чуть подпутаю, я тебя запутаю.

Да, это Серега даже еще до дома не доехал. Вот. А ты говорит, возле дома твоего стою. Ага, Серега, я тебя не вижу, не вижу. Так, Ирине Достоевская и Сергею Купину. Так, далее.

Это ночной дожор. О, как. Я, походу, кушать хочу, потому что я сегодня, в общем, мало ела. Или вообще практически я ничего не ела. Вот, так что для меня дожор. Песенка смахивает на дожор, а не дозор. Ну, правда, я сегодня, ой, короче, спортом занималась я. Так, далее будет у нас...

Да, это джентльмены удачи. Чего? Нифига себе, я тут от голодухи пухну, а она там бутерброда. Ну ладно, ладно, Аннушка, удачи, я потом тебе отомщу. Да. Так, от Купинадзе принято, от Ирины принято и от Юляшки, потому что я уже трек выключила. И потом уже нежное солнышко написала. Да. Вот, завтра ты выйдешь как раз суббота-воскресенье. Аннушка может выйти в эфир, а я как раз буду есть. Вот. И буду я писать, что я кушаю. Ух. Так. Не отвлекаемся. Мы же сегодня играем в угадай мелодию.

Да. Это вот идея. Так, сейчас, секундочку. Сейчас, Сенежка. Пока я тут писала баллы, а тут вы уже ответили на новую песню. Так, сейчас, секундочку, исправим. Синишка, Ирина, Юляшка, Аннушка, Данчо. Ё-моё, сколько вас сегодня много. Сергей. Так, пойду-ка я на музыкальную паузу. Пока вы будете слушать паузу, а я буду песен записывать ваши баллы. Вот. Так, и поставлю я трек. Даже я сейчас подразню Аннушку удачу. Вот, она там сидит и ест, да? Так, куда я только эту песенку закинула? Ага, сейчас. Сейчас. Месть же будет очень жестокая. Очень. Так. Во, послушаем. Тихо, не там включилась песня.

Ну вот, такая была музыкальная пауза про кофе, шаурму и пиццу. Так. Ну, может, кто-то уже успел сбегать за чаем, за кофе, за бутербродом, за очередным. И жуя, угадываем треки.

это, ну никак, это не моя игра, я не могу вас запутать, чтобы вы вот, ну, не угадали песню. Правильно, вы угадали песню. Ирина угадала и Юляшка. Все, рассчитывается, я уже отключила песенку. Так, даже я могу сказать, сколько уже у кого баллов. Вот. Так, забыла. Снежка. Так. Юляшка. 11 баллов. Снежка. 11 баллов. Данчо. 6 баллов. Нежное солнышко. 6. Сергей Купин. 5. Ирина. 12. Аннушка. 1. Потому что она отвлекается, она там сидит, жует. А когда жуешь, щеки так закрывают уши. И все. И она не успевает прослушать песенку. О, ничего себе. Я и смотрю, что ты Юляшке подсказываешь и Снежке. Ух ты! Ничего ты какая деловая колбаса. Так, далее. Так, вот.

ладно, я подскажу. Это... Это Егор Крид. А... Какой там... Месяц, а может быть число. Вот, даже вот, ну, вообще уже как-то рассказала так. И у нас говорит само за себя. Нет, не май. Это уже... Не весна и не зима. Вот. Так. Снежное солнышко. Угадала. Это сентябрь. Так. Да. И Ирина тоже угадала. Сентябрь. Это 3 сентября. И... как вам? Шуфутинский. Ва. Так, далее будет у нас вот такой трек.

Да-да-да. Это группа B2. Последний герой. Так, насчитывается бал Ирине, нежному солнышку, Сергею Купину и Юляшке. Так. 6. Двигаемся дальше. А дальше будет у нас...

Вот, Снежка правильно угадала. Это потолок ледяной. Да, зима в избушке. Ух ты! Самому такому шустрому, и который уже песню вытащила, а он полностью все написал. И все равно я ему балл засчитаю. Да, это Витас, потолок ледяной. Данчо, балл тебе уходит. Так, Аннушка. Ирина, так, сейчас. Двигаемся дальше. Дальше будет у нас.

Да. Это три мушкетера. Так. Да, месье Бакун, боярский. Так, Аннушка, иди-ка сюда, будешь мне помогать баллы считать. То что-то я уже чувствую, мне жарко. Так. Ага. Да, не смотри ты так на меня, ага. И что? Сытые, теперь уже глаза выпучивает. Так. И... Ага, и спишь за трех. Так, дальше будет у нас.

Блин, я чуть шаурма не подавилась. Я ж писала, что это не краски. Ай, когда уже вирус забил, братишка, тогда уже ответила Синешка, Сергей Купин, Юляшка. Так. Сейчас. Запуталась. Снежка. Будь мою маленькую. Так и... погодите, погодите. Ага. Ну да. Ну, я и так и хотела. Вас чуть-чуть запутает. Да ладно. Будьте мою маленькие. Так. Тут, ну, 18 мая, короче, гости к нам собирались. Мама шкаф открывает, оттуда вот такая маленькая мышка выпекает, она визжит. А, мышь! Я еще больше как завизжала, я чуть на руки маме не запрыгнула со страху. И там какую-то такую маленькую-маленькую-маленькую мышку я испугалась. Эх. Так, не отвлекаемся, едем мы дальше. Даже уже и подсказала песню.

Да, балла дается. Когда уже полпесни прозвучало, тогда уже и вспомнили про танкиста. Я же сказала, даже вам намек дала. Что? Поехали. Вот, так что на танке мы. Поехали, поехали. Так. Отдается бал Юляшке, Снежке. Так. Аннушке. Ирине. Так. Какая тише мыши. Ой, нежное солнышко, ты чего там? Так, двигаемся дальше. Дальше будет у нас. Пробуем вот этот трек угадать. Ну, не может быть, а песню из фильма или саундтрек. Ну, больше я подсказывать не буду.

0: Хорошо, что вылетело, хорошо, что взлетело. Сразу заодно и расписание сделай. Да, нежное солнышко. Ну, и это я скажу. Даже вот я сегодня угадывала, вспоминала. Это трек из... Ё-моё, сейчас я в ступор уйду. Чё там Пугачёвой? Короче, ладно, не засчитываем мы этот балл, потому что я сама чуть-чуть запуталась. Вот, так что... Не-не-не. Так что дальше мы угадываем.
1: Если у вас нету тети, исполняет, в общем, ария московского гостя.

Да-да-да, если у вас нету тети, и она не уйдет к другому, ну это хорошо, что ты хоть это ты помнишь, если у вас. Так, сейчас, секундочку, я запишу. Аннушка, удача. Всем несет удачу. Так. Ага, Ирина. Ой, ё-моё. Ну, наверное, будет Ирина заставлять и нежного солнышка учить песню, смотреть всякие фильмы, чтобы правильно угадывать. Так. Потому что мама-то вырывается вперед и вперед. Вот так вот. Так. Ага, и Сергей. Сейчас. Так, двигаемся дальше. А дальше будет у нас... Во.

да-да-да, все верно. Те, кто угадал, получает бал. Так, ух ты, Купин угадал. Так, нежное солнышко, Ирина, Юлёшка. Так, сейчас, секундочку. Так, ага. Дальше. Фух. Дальше я под столба стираю. Что-то мне уже жарко стало. Так.

Ничего себе! И план угадал. Дача и Аннушка удача — это инфинити. Когда уйдешь, так, ребятушки, пойдемте-ка на музыкальную паузу. Пойду-ка я подслушаю. Вроде бы начинается светомузыка. Если это так, то я отключаюсь.

Ну вот, это было у нас цветомузыка, три аккорда. Двигаемся дальше. Сколько смогу, столько поиграем, потому что погода портится. Так, и далее будет у нас...

Deixa. Tá, ué, mala de sim. Tá aqui, dele,

подсказываю, нет, это не вальс, это вот город, который не верит чему? Да. Сегодня балла дается Юляшке и Сергею Копину, которого нет. Почему это нет? Это Москва не верит слезам. Так, далее будет у нас вот такой трек. А, города которого нет.

Я тоже бутерброд хочу. Так, да, это руки вверх. Ух. Что-то я уже запуталась, кому писала, кому не писала. Ай! Со своим бутербродом я спуталась. Ну, тенышка, даюша. Всю малину потит. Возьму еще кому-то еще баллы прибавлю. Так, далее будет у нас. Вот что.

Розовые розы, веселые ребята, вот так вот. И что, я вас немножко сегодня обманываю, а то еще первый раз, как хорошо-то шло, да? Так, дается бал Купину, Ирине. Сейчас, это у меня сейчас. Так. Ничего себе, Купина догоняет и догоняет кое-кого. Так, Аннушка. Ну вот Аннушка не пожевала бутерброд, их сразу угадала. Так. Так, далее. Что-то я уже глубоко вздыхаю. Как будто я сама песни пою. Так, далее будет у нас вот такой трек.

Да, это все верно. Стас приехал. Так, сыны. Ну, не совсем такие сыны. Одна звезда. Так, засчитывается нежному солнышку, Данчу, Юлёшке, Сергею Купину. Так, и предварительные баллы. Ну, девчонок один, Юляшка. Сейчас кто-то поперхнется чем-нибудь. Барабанная дробь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. 20 баллов. Синешка 13. Данчо 9. Что-то у нас он сегодня филонит. Не дали, наверное, девочке поспать ему. Нежное солнышко 10. Сергей Купин 14. Так. Ирина у нас получает 18. Аннушка 5. Вот как. Точно. Юляшка у кого-то там подглядывает. Или так хорошо смотрит за мной, чтобы подсмотреть. Конечно, неплохо даже, это очень хорошо. Так, чего не правда? Да я все вижу, что лишний глаз тут на меня смотрит и подглядывает. Так, далее. Далее будет вот такой трек.

Я даже откусила шаурму, даже не доживать не могла. Так сразу начали угадывать. Дальше балл дается. Сейчас мальчик быстро вперед всех будет начать угадывать. Дальше ты не подводи меня. Угадывай давай. То есть что? Так, Сергей Купин. Так. О, кто-то уже и юзер проснулся. Под конец эфира. 23:45. Да-да-да, это Маршал. Так. Так. Далее. Далее будет у нас вот такой трек.

0: Вы не скажете, который час? А?
1: Что, офонарил?
0: Тяжело в учебе, легко на работе.
1: Тренируйся вон, на нем.
0: Хорошо.

Да, я поставила Аннушку, дачу из этого фильма, о том, где горшок достает. Да, ты говоришь, постой, пожалуйста. Мне стучали колеса. Так. Так, далее. Да, угадали. Нежное солнышко. Июляшка, Аннушка, Юзер. 23:45. Сергей Купин и Ирина. Вот как. Пошла еще баллы писать. Это я. Да-ка, Катюша, я поняла, что это ты спряталась. Так, далее будет.

Ну вот, я только хотела вспомнить детство про крылатые качели, прекрасное далеко, а тут вас сразу, а. Эх, и я тут только чиркаю на листочке, пишу баллы. Так, ну какие-то там гости из будущего, а ты чего? Гости из будущего. Так, далее будет у нас... Что-то вы не то уже. Меня сбиваете, ай-яй-яй.

Ну вот, это была Мэри Поппинс, Леди Совершенства. Так, осталось у меня еще пару тариков, которых можно угадать. Так. И мы шевелим мозгами.

Да-да, это все верно. Город 312 вне зоне доступа. Как это кому-то очень знакомо. Так, далее.

Да, это Кавказская пленница. Да что ж такое? Ну, что же такое? Пишет тут всякие мемуары мне. Надо еще глядя. Так. Ага. Так, сейчас, секундочку. Так, Аннушке дается бал, Всенишке, Ирине, Катерине. Сергей Купин. Сергей, диджей из Киева, привет тебе. Проходи, располагайся. Садись, ложись. Так, далее будет у нас.

0: Да-да-да, это Валерий Сюткин со своим ночных дорог, радио ночных дорог. Так, уйду я на музыкальную паузу. И будет у нас ты огонь. Я пока ушками. Ну, так все тут ушами, кто-то глазами, кто-то бутербродиком сидит. Так что музыкальная пауза.
1: Я выпустил из бутылки джина три желания.

Вот такая была композиция в музыкальной паузе. Эльбрус, ты огонь, а вы... Ну, наверное, уже я заканчиваю нашу музыкальную игру, угадай мелодию. И начну с самого низа, у кого меньше баллов. Это Ильчонок, 1 балл. Так, Катерина, 7 баллов, Аннушка, удача, 8, так, Данчо, 11, Нежное солнышко, 12, Снежка, 16, вот так, 16, Сергей Купин, 16, Снежка, так, Снежка я называла, так, Ирина, 21, Юляшка, 23. Призы. Призы только в грамотах будут. Вот. А будут они или завтра, либо послезавтра. Так что завтра я уеду в деревню. Так что всем спасибо, кто был со мною. Спасибо за игру. И у тебя будет грамота. Я же всех не оставляю без грамота. А Ирине... Да, Сергеенко... Сердюковой... Это я передам через нежного солнышка, потому что это наша мама Ирина Сердюкова. Так, ну, заказики уже я не принимаю. И прозвучит трек. Хабиб, Чебурашка.

Еще раз поздравляю победителей игры. Это у нас... Ирина? Нет, еще... Даже у нас и два места, третье место разделили два человека. Это Снежка и Сергей Купин. Второе место это у нас Ирина. Второе место. А первое место получает Юляшка. Что-то я совсем заговорилась, и местами поменяла. Ай. Так что, пойду я, короче, разбираться. Завтра я забуду. И завтра все грамоты получите. Ну, а Снежке пожелаю легкого эфира.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную, в музыкального диджея, в Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на Радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личное сообщение Радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радиолидер. Реклама на Радиолидер.

0: Чат «Жажда скорости». Чат для тех, кто любит хорошую музыку, приятно провести время или просто прийти отдохнуть. Ждем вас в нашем чате на МП.
1: Приглашаем всех вас в гости, у камина посидеть, выпить кофе или чаю, друг на друга посмотреть, познакомиться, сдружиться, даже можете влюбиться. Чат нас можете найти на МП, он там внутри. И название нам подстать у камина. Будем ждать.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Не хватает вам общения? Надоело все вокруг? Приходите в чат к Оксане. Нити судьбы на Авусти.ру.
5: Читаешь об авто, или оно у тебя уже есть, значит, ты уже с нами. Чат автоледи.авус.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: О, сколько в людях нерастраченной любви. Ты в чат на Августе. Быстрее прибеги и в городе знакомств найдешь ты все. Любовь, общение и ласку, и тепло.
9: Нормативная лексика запрещена на радио «Лидер». Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.

0: лидер, запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
1: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете.
2: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Радиостанция «Море друзей» объявляет набор ведущих 18+. Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

хочу шагнуть навстречу, забыв про все вокруг. В тихий дивный вечер коснуться нежных рук —

Диджей Данчо, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ. А заказ будет от Инны Сердюкова.

0: Диджей Данчо, островок 123, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Покатилось, ничего у нас с тобой не получилось. Ах, любовь ты, любовь, печенье, ты напрасно приставал. Делал предложение.
2: Это что?
1: Ой!
2: За

0: Диджей Данчо Котик, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степан.

И повела она мольшу Степана в королевскую опочивальню до возвращения короля с рыбалки.

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Гнев FM принимает ваш музыкальный...

0: Диджей Данчо Котик, виноградная косточка, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Да, стая, я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под их. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

и голод нас давил, в тугую даль манил. Но был обманкой человечьей

сколько их, не сделав в жизни первый шаг, домой пришли в солдатских цинковых гробах.

Далее прозвучит заказ от прекрасного нежного солнышка для ее любимого мужа, диджея Данчо. Принимайте ваш музыкальный заказ.

Этот заказ прозвучал также для радиослушательницы Валерия. Ну и далее прозвучит заказ от диджея Данчо Котик.

Это был кавер от DJ Danchu. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И вскоре мы услышимся с вами в 22:00 по Москве.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, придут ренние росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение.